0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Словакия объяснила приостановку выдачи шенгенских виз россиянам организационными и рабочими причинами. Такое заявление, в частности, сделали в посольстве Словакии в Москве. Когда планируется восстановить прием документов на визы, там не уточнили. Визовый центр Словакии в России объявил о значительном ограничении приема заявлений 7 июля. Об этом сообщает «Российская газета». МВД получит полномочия по вопросу вида на жительство для высококвалифицированных мигрантов. Соответствующий законопроект приняла в окончательном чтении Дума. Пока что этим вопросом занимается Министерство труда и соцзащиты. В итоге МВД сможет определять профессии, дающие право на упрощенное получение вида на жительство и трудоустройство вне квот. Новые малые ядерные реакторы можно будет применять в Арктике и на Луне. О разработке уникальных модульных реакторов сообщил генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех. По словам специалиста, эти агрегаты можно использовать для отправки на Луну, орбиту, исследования Арктики и дальних месторождений. Теперь предстоит наладить серийное производство реакторов, добавил Илья Чех. Об этом пишет ТАСС. При хроническом недосыпе человек будет прибавлять в весе на полкилограмма за полтора месяца. Если такой образ жизни будет сохраняться месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. В ходе исследований наблюдения велись за взрослыми, которые спали по 5-6 часов в сутки.
2: Транспорт.
1: «Лада Аура» получила новое оснащение. «АвтоВАЗ» теперь включает в состав всех комплектаций автомобиля автоматическую климат-систему и телематическую систему «Лада Коннект Старт». Первая система поддерживает заданную температуру в салоне, вторая позволяет дистанционно получать сведения о геопозиции машины, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумуляторной батареи и других параметрах. Об этом сообщает РИА Новости. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Словакия объяснила приостановку выдачи шенгенских виз россиянам организационными и рабочими причинами. Такое заявление, в частности, сделали в посольстве Словакии в Москве. Когда планируется восстановить прием документов на визы, там не уточнили. Визовый центр Словакии в России объявил о значительном ограничении приема заявлений 7 июля. Об этом сообщает «Российская газета». МВД получит полномочия по вопросу вида на жительство для высококвалифицированных мигрантов. Соответствующий законопроект приняла в окончательном чтении Дума. Пока что этим вопросом занимается Министерство труда и соцзащиты. В итоге МВД сможет определять профессии, дающие право на упрощенное получение вида на жительство и трудоустройство вне квот. Новые малые ядерные реакторы можно будет применять в Арктике и на Луне. О разработке уникальных модульных реакторов сообщил генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех. По словам специалиста, эти агрегаты можно использовать для отправки на Луну, орбиту, исследования Арктики и дальних месторождений. Теперь предстоит наладить серийное производство реакторов, добавил Илья Чех. Об этом пишет ТАСС. При хроническом недосыпе человек будет прибавлять в весе на полкилограмма за полтора месяца. Если такой образ жизни будет сохраняться месяцами или годами, набор веса может стать клинически значимым. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. В ходе исследований наблюдения велись и за взрослыми, которые спали по 5-6 часов в сутки. «Лада Аура» получила новое оснащение. «АвтоВАЗ» теперь включает в состав всех комплектаций автомобиля автоматическую климат-систему и телематическую систему «Лада Коннект Старт». Первая система поддерживает заданную температуру в салоне, вторая позволяет дистанционно получать сведения о геопозиции машины, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумуляторной батареи и других параметрах. Об этом сообщает РИА Новости. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налей.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Вон мужчина разведенный, и она разведена.

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны Балтии готовятся депортировать русскоязычных жителей. Об этом заявил руководитель Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По словам дипломата, прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить русский вопрос. Такое заявление глава департамента сделал в ходе презентации доклада о ситуации с правами человека в некоторых странах. Промышленные предприятия нуждаются в дополнительных кадрах. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, более 1 500 000 человек необходимо привлечь на российские промышленные предприятия до 2032 года. Это в том числе прямой запрос к участию предприятий в демографической политике, сказал Денис Мантуров. Об этом пишет Prime. Турция предлагает скидки на свои отели. Европейские туристы стали меньше интересоваться отдыхом на турецких курортах из-за ближневосточного кризиса. И теперь местные отели предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобещанов. В жаркую погоду всякий спешит охладиться. Около 90% опрошенных россиян предпочитают это делать с помощью мороженого и холодных напитков, а более 50% охлаждаются в прохладном помещении. Для спасения от жары 45% респондентов заходят в супермаркеты ради кондиционера, а 11% признались, что стоят перед открытым холодильником.
2: Транспорт.
1: Завод «Уральские локомотивы» показал ключевые элементы поездов для будущей высокоскоростной магистрали. На видео представлены головной и носовой обтекатели. Головной модуль представляет собой стеклопластиковую оболочку с металлическими закладными частями. Он отвечает за герметичность кабины машиниста при движении со скоростью до 400 км в час. Модуль изготовили на предприятии-партнере в Челябинске. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В посольстве Словакии в Москве опровергли сообщение о приостановке выдачи виз россиянам. В дипломатическом ведомстве уточнили, что изменился лишь порядок распределения временных слотов для подачи документов. Что связано с возможностями посольства в Москве и актуальными приоритетами в летний период. Об этом сообщают «Аргументы и факты». Ранее в прессе появились сообщения, что Словакия прекратила выдачу шенгенских виз россиянам по организационным и рабочим причинам. Россияне с поствакцинальными осложнениями, а также почетные доноры будут получать выплаты в беззаявительном порядке. Соответствующий законопроект принят в Думе во втором и третьем чтениях. В заявлениях не будет надобности, поскольку социальный фонд получит необходимые сведения

0: напрямую от медицинских организаций через единую госсистему в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп пообещал отменить санкции в отношении Турции. Такое заявление глава Белого дома сделал во время пресс-конференции в Анкаре, где проходит очередной саммит НАТО. Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в декабре 2020 года после покупки российских систем ПВО С-400. Нейросеть поможет выявлять спидбайки на российских дорогах. Такую разработку представила компания NetVision. Как сообщили в пресс-службе компании, технологию внедрят в нескольких регионах уже в ближайшее время. Искусственный интеллект поможет выявлять наиболее проблемные места и точки сбора райдеров и оперативно передаст сигнал на ближайший пост ГИБДД. Об этом пишет Hightech Mail. Транспорт. Автомобилистам в Германии не дают покоя куницы. Они повадились портить машины. Уже повреждены 500 000 авто. Животные агрессивно реагируют на запаховые метки соперников. Если такие метки находятся на деталях автомобиля, проводах зажигания, электропроводке, шлангах системы охлаждения, куница перегрызет их. Общий ущерб от этих действий составил почти 160 миллионов евро. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В посольстве Словакии в Москве опровергли сообщение о приостановке выдачи виз россиянам.

0: В дипломатическом ведомстве уточнили, что изменился лишь порядок распределения временных слотов для подачи документов, что связано с возможностями посольства в Москве и актуальными приоритетами в летний период. Об этом сообщают аргументы и факты. Ранее в прессе появились сообщения, что Словакия прекратила выдачу шенгенских виз россиянам по организационным и рабочим причинам. Россияне с поствакцинальными осложнениями, а также почетные доноры будут получать выплаты в беззаявительном порядке. Соответствующий законопроект принят в Думе во втором и третьем чтениях. В заявлениях не будет надобности, поскольку социальный фонд получит необходимые сведения напрямую от медицинских организаций через единую госсистему в сфере здравоохранения. Президент США Дональд Трамп пообещал отменить санкции в отношении Турции. Такое заявление глава Белого дома сделал во время пресс-конференции в Анкаре, где проходит очередной саммит НАТО. Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в декабре 2020 года после покупки российских систем ПВО С-400. Нейросеть поможет выявлять спидбайки на российских дорогах. Такую разработку представила компания NetVision. Как сообщили в пресс-службе компании, технологию внедрят в нескольких регионах уже в ближайшее время. Искусственный интеллект поможет выявлять наиболее проблемные места и точки сбора райдеров и оперативно передаст сигнал на ближайший пост ГИБДД. Об этом пишет Hightech Mail. Транспорт. Автомобилистам в Германии не дают покоя куницы. Они повадились портить машины. Уже повреждены 500 000 авто. Животные агрессивно реагируют на запаховые метки соперников. Если такие метки находятся на деталях автомобиля, проводах зажигания, электропроводке, шлангах системы охлаждения, куница перегрызет их. Общий ущерб от этих действий составил почти 160 миллионов евро. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожное радио.

0: звезда. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио.

0: в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, уточнив, что это стало ответом на иранские удары по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив. По информации портала Axios, целями американских атак стали системы ПВО, склады ракеты и пункты запуска беспилотников. В МИД Ирана назвали удары грубым нарушением меморандума о взаимопонимании. Ранее там также сообщили, что переговоры о финальной сделке прекратятся, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться.
0: Россия.
1: Платить за капремонт нужно, даже если не был подписан договор. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он назвал тему взносов на капитальный ремонт одной из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ, вокруг которой ходит много мифов, вроде «можно не платить, если не подписывал договор». При этом эксперт пояснил, что от взносов освобождаются жители аварийных домов, новоселам дают отсрочку до 5 лет. Льготы по оплате есть у пенсионеров, а также инвалидов первой и второй группы и ветеранов труда. В России начинается первый дополнительный день пересдачи ЕГЭ. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Рособоронадзора, напомнив, что предыдущий результат по предмету будет аннулирован, и если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат. Также отмечается, что самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание, далее следуют русский язык, информатика, профильная математика и химия.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира завершились все матчи 1/8 финала. В заключительных играх этого этапа сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла команду Колумбии и таким образом впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале. Аргентина в матче против Египта установила уникальное достижение, победив в основное время, проигрывая 0-2 до 79-й минуты. Таким образом, в четвертьфиналах, которые начнутся 9 июля, сборная Франции сыграет против Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Швейцария за выход в следующий этап поборется с Аргентиной. За хранение электросамокатов, велосипедов и скутеров в подъезде может грозить штраф. Об этом в беседе с газетой «Ру» сообщил юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что наказание просто за то, что самокат стоит в подъезде, не предусмотрено, однако существуют правила МЧС по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации. Это лестничные площадки и коридоры. Именно за нарушение этих правил могут выписать штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, уточнив, что это стало ответом на иранские удары по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив. По информации портала Axios, целями американских атак стали системы ПВО, склады ракеты и пункты запуска беспилотников. В МИД Ирана назвали удары грубым нарушением меморандума о взаимопонимании. Ранее там также сообщили, что переговоры о финальной сделке прекратятся, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться.
0: Россия.
1: Платить за капремонт нужно, даже если не был подписан договор. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он назвал тему взносов на капитальный ремонт одной из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ, вокруг которой ходит много мифов, вроде «можно не платить, если не подписывал договор». При этом эксперт пояснил, что от взносов освобождаются жители аварийных домов, новоселам дают отсрочку до 5 лет. Льготы по плате есть у пенсионеров, а также инвалидов первой и второй группы и ветеранов труда. В России начинается первый дополнительный день при сдаче ЕГЭ. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Рособорнадзора, напомнив, что предыдущий результат по предмету будет аннулирован, и если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат. Также отмечается, что самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание, далее следуют русский язык, информатика, профильная математика и химия.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира завершились все матчи 1/8 финала. В заключительных играх этого этапа сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла команду Колумбии и таким образом впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале. Аргентина в матче против Египта установила уникальное достижение, победив в основное время, проигрывая 0-2 до 79-й минуты. Таким образом, в четвертьфиналах, которые начнутся 9 июля, сборная Франции сыграет против Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Швейцария за выход в следующий этап поборется с Аргентиной.
0: Транспорт.
1: За хранение электросамокатов, велосипедов и скутеров в подъезде может грозить штраф. Об этом в беседе с газетой «Ру» сообщил юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что наказание просто за то, что самокат стоит в подъезде, не предусмотрено, однако существуют правила МЧС по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации. Это лестничные площадки и коридоры. Именно за нарушение этих правил могут выписать штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявин.

0: И все это «Дорожное радио».
1: Жизнь не только май.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Международный олимпийский комитет восстановил участие Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. При этом глава МОК Кирсти Ковентри отметила, что спортивные федерации должны сами принимать решения относительно допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, решение по демонстрации флага России на Олимпиадах будет принято позднее, а все россияне, которые возвращаются к международным турнирам, должны соответствовать антидопинговым требованиям. Управляющие компании ТСЖ будут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Закон, который вводит эту меру, принят Госдумой в окончательном чтении. В пояснительной записке к документу говорится, что возникают ситуации, когда управляющие организации затягивают расторжение старых договоров, навязывают операторам дополнительные условия и препятствуют доступу к сетям связи. Новый закон даст возможность жителям свободно выбирать поставщика услуг связи. Рынок пунктов выдачи заказов переходит от открытия новых точек к повышению качества и развитию мультибрендовых пунктов, в которых покупатели могут забирать товары из различных интернет-магазинов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что к настоящему времени рынок насытился. За 3 года количество пунктов выдачи заказов увеличилось с 46 до 250 тысяч. Открытие мультибрендовых пунктов поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников сподвигнет занимать большие помещения, например, в торговых центрах. Пошлину за регистрацию брака предлагают снизить с 350 рублей до 1 рубля. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Законопроект направлен на отзыв правительства. По словам Гусева, который приводит ТАСС, создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Добавлю, в начале прошлого года была существенно увеличена госпошлина за расторжение брака. Сейчас она составляет 5000 рублей вместо прежних 650 рублей. Россияне в первом полугодии взяли в банках автокредитов на сумму более 890 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период года прошлого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные подсчеты ВТБ. Там отметили, что продажи первого полугодия оказались выше ожиданий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Международный олимпийский комитет восстановил участие Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. При этом глава МОК Кирсти Ковентри отметила, что спортивные федерации должны сами принимать решения относительно допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, решение по демонстрации флага России на Олимпиадах будет принято позднее, а все россияне, которые возвращаются к международным турнирам, должны соответствовать антидопинговым требованиям. Управляющие компании ТСЖ будут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Закон, который вводит эту меру, принят Госдумой в окончательном чтении. В пояснительной записке к документу говорится, что возникают ситуации, когда управляющие организации затягивают расторжение старых договоров, навязывают операторам дополнительные условия и препятствуют доступу к сетям связи. Новый закон даст возможность жителям свободно выбирать поставщика услуг связи. Рынок пунктов выдачи заказов переходит от открытия новых точек к повышению качества и развитию мультибрендовых пунктов, в которых покупатели могут забирать товары из различных интернет-магазинов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что к настоящему времени рынок насытился, а за три года количество пунктов выдачи заказов увеличилось с 46 до 250 тысяч. Открытие мультибрендовых пунктов поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников сподвигнет занимать большие помещения, например, в торговых центрах. Пошлину за регистрацию брака предлагают снизить с 350 рублей до 1 рубля. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Законопроект направлен на отзыв правительства. По словам Гусева, который приводит ТАСС, создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Добавлю, в начале прошлого года была существенно увеличена госпошлина за расторжение брака. Сейчас она составляет 5000 рублей вместо прежних 650 рублей. Россияне в первом полугодии взяли в банках автокредитов на сумму более 890 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период года прошлого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные подсчеты ВТБ. Там отметили, что продажи первого полугодия оказались выше ожиданий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный

0: национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: «Джили Сити Рей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.
8: Дым понесло тишину.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, уточнив, что это стало ответом на иранские удары по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив. По информации портала Axios, целями американских атак стали системы ПВО, склады ракеты и пункты запуска беспилотников. В МИД Ирана назвали удары грубым нарушением меморандума о взаимопонимании. Ранее там также сообщили, что переговоры о финальной сделке прекратятся, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться.
0: Россия.
1: Платить за капремонт нужно, даже если не был подписан договор. Об этом агентству Prime сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он назвал тему взносов на капитальный ремонт одной из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ, вокруг которой ходит много мифов, вроде «можно не платить, если не подписывал договор». При этом эксперт пояснил, что от взносов освобождаются жители аварийных домов, новоселам дают отсрочку до 5 лет. Льготы по оплате есть у пенсионеров, а также инвалидов первой и второй группы и ветеранов труда. В России начинается первый дополнительный день при сдаче ЕГЭ. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Рособорнадзора, напомнив, что предыдущий результат по предмету будет аннулирован, и если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат. Также отмечается, что самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание, далее следуют русский язык, информатика, профильная математика и химия.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира завершились все матчи 1/8 финала. В заключительных играх этого этапа сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла команду Колумбии и таким образом впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале. Аргентина в матче против Египта установила уникальное достижение, победив в основное время, проигрывая 0-2 до 79-й минуты. Таким образом, в четвертьфиналах, которые начнутся 9 июля, сборная Франции сыграет против Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Швейцария за выход в следующий этап поборется с Аргентиной.
0: Транспорт.
1: За хранение электросамокатов, велосипедов и скутеров в подъезде может грозить штраф. Об этом в беседе с газетой «РУ» сообщил юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что наказание просто за то, что самокат стоит в подъезде, не предусмотрено, однако существуют правила МЧС по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации. Это лестничные площадки и коридоры. Именно за нарушение этих правил могут выписать штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, уточнив, что это стало ответом на иранские удары по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив. По информации портала Axios, целями американских атак стали системы ПВО, склады ракеты и пункты запуска беспилотников. В МИД Ирана назвали удары грубым нарушением меморандума о взаимопонимании. Ранее там также сообщили, что переговоры о финальной сделке прекратятся, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться.
3: Россия.
4: Платить за капремонт нужно, даже если не был подписан договор. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он назвал тему взносов на капитальный ремонт одной из самых обсуждаемых в сфере ЖКХ, вокруг которой ходит много мифов, вроде «можно не платить, если не подписывал договор». При этом эксперт пояснил, что от взносов освобождаются жители аварийных домов, новоселам дают отсрочку до 5 лет. Льготы по оплате есть у пенсионеров, а также инвалидов первой и второй группы и ветеранов труда. В России начинается первый дополнительный день при сдаче ЕГЭ. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Рособоронадзора, напомнив, что предыдущий результат по предмету будет аннулирован, и если выпускник наберет на пересдаче меньше баллов, засчитан будет только новый результат. Также отмечается, что самым востребованным предметом для пересдачи стало обществознание, далее следуют русский язык, информатика, профильная математика и химия.
3: Футбол.
4: На чемпионате мира завершились все матчи 1/8 финала. В заключительных играх этого этапа сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла команду Колумбии и таким образом впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале. Аргентина в матче против Египта установила уникальное достижение, победив в основное время, проигрывая 0-2 до 79-й минуты. Таким образом, в четвертьфиналах, которые начнутся 9 июля, сборная Франции сыграет против Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Швейцария за выход в следующий этап поборется с Аргентиной.
3: Транспорт.
4: За хранение электросамокатов, велосипедов и скутеров в подъезде может грозить штраф. Об этом в беседе с газетой «РУ» сообщил юрист Лев Воропаев. Он пояснил, что наказание просто за то, что самокат стоит в подъезде, не предусмотрено, однако существуют правила МЧС по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации. Это лестничные площадки и коридоры. Именно за нарушение этих правил могут выписать штраф на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских

0: Операции номер 1481 от 11.08.2015.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
4: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
3: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru.
5: 6+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Международный олимпийский комитет восстановил участие Олимпийского комитета России.

0: В организации рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. При этом глава МОК Кирсти Ковентри отметила, что спортивные федерации должны сами принимать решения относительно допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, решение по демонстрации флага России на Олимпиадах будет принято позднее, а все россияне, которые возвращаются к международным турнирам, должны соответствовать антидопинговым требованиям. Управляющие компании ТСЖ будут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Закон, который вводит эту меру, принят Госдумой в окончательном чтении. В пояснительной записке к документу говорится, что возникают ситуации, когда управляющие организации затягивают расторжение старых договоров, навязывают операторам дополнительные условия и препятствуют доступу к сетям связи. Новый закон даст возможность жителям свободно выбирать поставщика услуг связи. Рынок пунктов выдачи заказов переходит от открытия новых точек к повышению качества и развитию мультибрендовых пунктов, в которых покупатели могут забирать товары из различных интернет-магазинов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что к настоящему времени рынок насытился, а за три года количество пунктов выдачи заказов увеличилось с 46 до 250 тысяч. Открытие мультибрендовых пунктов поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников сподвигнет занимать большие помещения, например, в торговых центрах. Пошлину за регистрацию брака предлагают снизить с 350 рублей до 1 рубля. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Законопроект направлен на отзыв правительства. По словам Гусева, который приводит ТАСС, создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Добавлю, в начале прошлого года была существенно увеличена госпошлина за расторжение брака. Сейчас она составляет 5000 рублей вместо прежних 650 рублей. Россияне в первом полугодии взяли в банках автокредитов на сумму более 890 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период года прошлого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные подсчеты ВТБ. Там отметили, что продажи первого полугодия оказались выше ожиданий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Международный олимпийский комитет восстановил участие Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. При этом глава МОК Кирсти Ковентри отметила, что спортивные федерации должны сами принимать решения относительно допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, решение по демонстрации флага России на Олимпиадах будет принято позднее, а все россияне, которые возвращаются к международным турнирам, должны соответствовать антидопинговым требованиям. Управляющие компании ТСЖ будут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Закон, который вводит эту меру, принят Госдумой в окончательном чтении. В пояснительной записке к документу говорится, что возникают ситуации, когда управляющие организации затягивают расторжение старых договоров, навязывают операторам дополнительные условия и препятствуют доступу к сетям связи. Новый закон даст возможность жителям свободно выбирать поставщика услуг связи. Рынок пунктов выдачи заказов переходит от открытия новых точек к повышению качества и развитию мультибрендовых пунктов, в которых покупатели могут забирать товары из различных интернет-магазинов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что к настоящему времени рынок насытился, а за три года количество пунктов выдачи заказов увеличилось с 46 до 250 тысяч. Открытие мультибрендовых пунктов поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников сподвигнет занимать большие помещения, например, в торговых центрах. Пошлину за регистрацию брака предлагают снизить с 350 рублей до 1 рубля. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Законопроект направлен на отзыв правительства. По словам Гусева, который приводит ТАСС, создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Добавлю, в начале прошлого года была существенно увеличена госпошлина за расторжение брака. Сейчас она составляет 5000 рублей вместо прежних 650 рублей. Россияне в первом полугодии взяли в банках автокредитов на сумму более 890 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за тот же период года прошлого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на предварительные подсчеты ВТБ. Там отметили, что продажи первого полугодия оказались выше ожиданий. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Костя, ну как? Родителей выбрали?
1: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: И накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Виртуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин сегодня на совещании с правительством обсудит работу топливного и транспортного комплексов. Как напоминает ТАСС, ранее глава государства говорил, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам президента, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от прошлогодних показателей.
2: Мир.
1: Иранские военные атаковали американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражи Исламской революции, которое приводит агентство «Фарс». Напомню, ранее американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану, объясняя это ответом на иранские атаки трех коммерческих судов, которые проходили через Ормузский пролив. После этого в МИД Ирана назвали действия Соединенных Штатов грубым нарушением меморандума о взаимопонимании, который подразумевает в том числе прекращение огня. Университеты стали пересматривать формат дипломов из-за искусственного интеллекта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей вузов. По их словам, планов полностью отказаться от дипломных работ нет, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Напомню, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что из-за развития нейросетей дипломные курсовые работы перестали выполнять ту функцию проверки знаний, которую осуществляли еще 10-20 лет назад. Номинал пушкинской карты планируется повысить с 5 до 7 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления Минкультуры. Также, согласно документу, по программе можно будет посещать цирки. Добавлю, проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре 2021 года. Он призван вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. «Пушкинская карта» позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. «Пушкинскую карту» могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Правом на гаражную амнистию с начала действия программы в 2021 году воспользовались порядка 800 тысяч человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. По его словам, сейчас подготовлен закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года, и, согласно прогнозам, этим механизмом смогут воспользоваться еще около 500 тысяч россиян. Напомню, гаражная амнистия позволяет оформить в собственности гараж и землю под ним по упрощенной схеме.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: интерес.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Новости на Дорожном радио.
6: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
7: О главном.
6: Президент Владимир Путин сегодня на совещании с правительством обсудит работу топливного и транспортного комплексов. Как напоминает ТАСС, ранее глава государства говорил, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам президента, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от прошлогодних показателей.
5: Мир.

0: Иранские военные атаковали американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражи исламской революции, которое приводит агентство «Фарс». Напомню, ранее американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану, объясняя это ответом на иранские атаки трех коммерческих судов, которые проходили через Армузский пролив. После этого в МИД Ирана назвали действия Соединенных Штатов грубым нарушением меморандума о взаимопонимании, который подразумевает в том числе прекращение огня. Университеты стали пересматривать формат дипломов из-за искусственного интеллекта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей вузов. По их словам, планов полностью отказаться от дипломных работ нет, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Напомню, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что из-за развития нейросетей дипломные курсовые работы перестали выполнять ту функцию проверки знаний, которую осуществляли еще 10-20 лет назад. Номинал пушкинской карты планируется повысить с 5 до 7 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления Минкультуры. Также, согласно документу, по программе можно будет посещать цирки. Добавлю, проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре 2021 года. Он призван вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. «Пушкинская карта» позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Пушкинскую карту могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Правом на гаражную амнистию с начала действия программы в 2021 году воспользовались порядка 800 тысяч человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. По его словам, сейчас подготовлен закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года, и, согласно прогнозам, этим механизмом смогут воспользоваться еще около 500 тысяч россиян. Напомню, гаражная амнистия позволяет оформить собственность, гараж и землю под ним по упрощенной схеме.
1: Новости на Дорожном радио.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе.

0: Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Новую семейную выплату с начала приема заявлений в июне получили около миллиона родителей. Об этом сообщает социальный фонд, уточняя, что речь идет о так называемом налоговом кэшбэке. Он позволяет работающим родителям двух и более детей вернуть 7 из 13% уплаченного подоходного налога. При этом доходы родителей не должны превышать 1,5 прожиточных минимума. Цена квартиры при покупке в рассрочку не должна отличаться от стоимости жилья при полной оплате. Этот принцип предлагается закрепить в законопроекте, который в ближайшее время планируют внести в Госдуму. Как пишет «Известия», об этом сообщил зампред Центробанка Михаил Мамута. Также, по его словам, законопроект предусматривает повышение прозрачности договоров рассрочки. Сейчас условия таких сделок часто изложены сложно, из-за этого покупатели не всегда могут оценить все риски и обязательства. Объем учебной нагрузки на школьников первых-четвертых классов снизится. Согласно документу Минпросвещения, который приводит РИА Новости, объем аудиторной работы школьников за 4 года может быть не менее 2966 и не более 3305 академических часов. Новые нормы вводятся с 1 сентября, пока диапазон шире от 2954 до 3345 часов. Напомню, накануне стало известно, что с нового учебного года для первоклассников отменяют домашнее задание. При этом, по словам экспертов, дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме. Число случаев бесплодия у женщин старше 35 лет по всему миру к 2036 году может вырасти в 1,5 раза, достигнув почти 80 миллионов. Такой прогноз приводит журнал «Lancet», связывая тенденцию с ожирением, стрессом и поздним планированием беременности. Тем временем газета «Guardian» со ссылкой на данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии пишет, что за период с 1972 по 2019 год средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в 2 раза. Рынок новых мотоциклов продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за первое полугодие в стране было продано почти 33 тысячи единиц этой техники. Показатель превышает результат того же периода прошлого года на 15%. А самой популярной моделью среди новых мотоциклов является «Мотоленд XF300». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно проехать лежачего полицейского и почему в Канаде так долго учат вождению. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Проезд препятствий, безопасная скорость и автошкола по-канадски. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Как правильно проехать лежачего полицейского? Лучше всего переползти, но бывает, что замечаешь препятствие в последний момент. Тогда для правильного переезда необходимо все-таки тормознуть, а непосредственно перед заездом на препятствие резко и кратковременно нажать на педаль газа. Это позволит разгрузить переднюю подвеску. Если хотите поберечь заднюю, можно дополнительно слегка притормозить, после того, как передние колеса уже переехали, а задние еще перед бугром. Такой способ позволяет преодолевать лежачего полицейского без повреждений узлов автомобиля. Вы в курсе, какая скорость безопасна? Не поверите, но определяется она на самом деле не только ПДД, но и дорожной обстановкой. Понятно, что те, кто устанавливают знаки, тоже не дураки и, как правило, учитывают все обстоятельства. Но за рулем-то именно вы. Так вот, самое безопасное в городе – скорость движения потока. Если вы попытаетесь двигаться быстрее или медленнее, вы моментально становитесь аварийно опасными. Что касается загородной трассы, то тут сложнее. Вот вам на выбор всего лишь несколько важных факторов. Техническая подготовка автомобиля, время суток, погодные условия, физиологическое состояние водителя и так далее. Так что правило – это само собой, но и головой подумать лишним тоже не будет. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. Вполне дружелюбный инспектор сгонит с вас 7 потов, но убедится, что в принципе сидеть за рулем вы можете. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик-другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга. Но, опять же, в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через годик. Если все ок, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории, естественно, после обучения экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в России. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

спускаемся мы. Кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы. Я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: тысячи, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Президент Владимир Путин сегодня на совещании с правительством обсудит работу топливного и транспортного комплексов. Как напоминает ТАСС, ранее глава государства говорил, что власти совместно с нефтяными компаниями подготовили дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка. По словам президента, Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина в стране при этом практически не отличаются от прошлогодних показателей.
2: Мир.
1: Иранские военные атаковали американские базы в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражи Исламской революции, которое приводит агентство «Фарс». Напомню, ранее американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану, объясняя это ответом на иранские атаки трех коммерческих судов, которые проходили через Ормузский пролив. После этого в МИД Ирана назвали действия Соединенных Штатов грубым нарушением меморандума о взаимопонимании, который подразумевает в том числе прекращение огня. Университеты стали пересматривать формат дипломов из-за искусственного интеллекта. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей вузов. По их словам, планов полностью отказаться от дипломных работ нет, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Напомню, ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что из-за развития нейросетей дипломные курсовые работы перестали выполнять ту функцию проверки знаний, которую осуществляли еще 10-20 лет назад. Номинал пушкинской карты планируется повысить с 5 до 7 тысяч рублей. Об этом говорится в проекте постановления Минкультуры. Также, согласно документу, по программе можно будет посещать цирки. Добавлю, проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре 2021 года. Он призван вовлечь детей и молодежь в изучение художественной культуры и искусства. «Пушкинская карта» позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. «Пушкинскую карту» могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Правом на гаражную амнистию с начала действия программы в 2021 году воспользовались порядка 800 тысяч человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. По его словам, сейчас подготовлен закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года, и, согласно прогнозам, этим механизмом смогут воспользоваться еще около 500 тысяч россиян. Напомню, гаражная амнистия позволяет оформить в собственности гараж и землю под ним по упрощенной схеме.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Международный олимпийский комитет восстановил участие Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения российских спортсменов. При этом глава МОК Кирсти Ковентри отметила, что спортивные федерации должны сами принимать решения относительно допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, решение по демонстрации флага России на Олимпиадах будет принято позднее, а все россияне, которые возвращаются к международным турнирам, должны соответствовать антидопинговым требованиям.
0: Мир.
1: Страны Балтии готовятся депортировать русскоязычных жителей. Об этом заявил руководитель Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По словам дипломата, прибалтийское государство открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить русский вопрос. Такое заявление глава департамента сделал в ходе презентации доклада о ситуации с правами человека в некоторых странах.
0: Россия.
1: Министерство юстиции предложило повысить порог задолженности, при которой допускается арест имущества должника. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на материалы ведомства. В частности, предлагается увеличить сумму, при которой арест имущества не допускается, с 3 до 10 тысяч рублей. Также в Минюсте намерены закрепить правило, согласно которому арест имущества будет ограничиваться размером задолженности. Как поясняется, предлагаемые корректировки должны помочь выстроить баланс между правами взыскателя и должника и исключить случаи, когда гражданам создают чрезмерные ограничения даже при небольших долгах. Кроме того, законопроект меняет порядок, по которому судебные приставы получают информацию о счетах должников. Для упрощения процедуры эти сведения планируют в первую очередь запрашивать у налоговых органов.
0: Транспорт.
1: С 11 июля в России начнет действовать новый порядок расчета средней стоимости запасных частей и материалов для ремонта по ОСАГО. По словам автоюриста, это должно убрать необходимость постоянно искать аналоги по более низкой цене. Полисы в результате могут подорожать, но, вероятнее всего, незначительно. Эксперт также отметил, еще одно изменение будет учитываться использование одноразовых деталей, в том числе уплотнителей и наклеек.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда,
1: никуда, никуда нельзя.

наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Международный олимпийский комитет восстановил участие Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал снять все ограничения российских спортсменов. При этом глава МОК Кирсти Ковентри отметила, что спортивные федерации должны сами принимать решения относительно допуска россиян к соревнованиям. Кроме того, решение по демонстрации флага России на Олимпиадах будет принято позднее, а все россияне, которые возвращаются к международным турнирам, должны соответствовать антидопинговым требованиям.
0: Мир.
1: Страны Балтии готовятся депортировать русскоязычных жителей. Об этом заявил руководитель Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По словам дипломата, прибалтийское государство открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить русский вопрос. Такое заявление глава департамента сделал в ходе презентации доклада о ситуации с правами человека в некоторых странах.
0: Россия.
1: Министерство юстиции предложило повысить порог задолженности, при которой допускается арест имущества должника. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на материалы ведомства. В частности, предлагается увеличить сумму, при которой арест имущества не допускается, с 3 до 10 тысяч рублей. Также в Минюсте намерены закрепить правило, согласно которому арест имущества будет ограничиваться размером задолженности. Как поясняется, предлагаемые корректировки должны помочь выстроить баланс между правами взыскателя и должника и исключить случаи, когда гражданам создают чрезмерность.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Кабинет министров рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что особое внимание планируют уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где в разгаре сельскохозяйственные работы. По его словам, власти будут продолжать мониторинг ситуации, чтобы при необходимости обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов в регионы.
0: Россия.
1: 1 сентября в России начнут действовать новые правила регулирования искусственного интеллекта. Правительство запускает механизм поддержки разработчиков суверенных и национальных ИИ-моделей. На поддержку смогут претендовать российские компании, которые контролируют весь цикл разработки и размещают данные на отечественных серверах. При этом использование зарубежных компонентов допускается. Применение национальных ИИ-моделей в чувствительных сферах будет возможно только по согласованию с правительством, а в банковском секторе после разрешения Центробанка. Законопроект также предусматривает обязательную маркировку ИИ-контента, при этом использование данных из открытых источников для обучения моделей не будет считаться нарушением авторских прав. Промышленные предприятия нуждаются в дополнительных кадрах. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, более 1,5 миллиона человек необходимо привлечь на российские промышленные предприятия до 2032 года. Это в том числе прямой запрос к участию предприятий в демографической политике, сказал Денис Мантуров. Об этом пишет Prime.
0: Туризм.
1: Российские отели чаще открывают двери для гостей с питомцами. Сейчас четверть гостиниц готова размещать постояльцев с домашними животными. Это примерно 10 тысяч отелей из 40 тысяч по стране. Больше всего таких отелей в Краснодарском крае, в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Москве и Татарстане. Главное опасение владельцев животных – их не пустят с питомцем или предложат худшие номера. Тем не менее, многие гостиницы делают фиксированную стоимость размещения и выделяют отдельные этажи для гостей с животными. Вы слышали новости? Новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, что за фестиваль начнется в выходные в Звенигороде, чем ответила на преданность туристов Хургада и какой будет железнодорожная сеть Арабских Эмиратов. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
1: Дорожное радио.

0: выпустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за фестиваль начнется в выходные в Звенигороде, чем ответила на преданность туристов Хургада, и какой будет железнодорожная сеть Арабских Эмиратов.
1: Добро пожаловать!
2: В Подмосковье театр выйдет в поле. Свидетелями этого станут гости Звенигорода, если посетят его в период с 11 июля по 20 сентября. Именно столько продлится фестиваль «Театр в поле», во время которого будут давать иммерсивные спектакли, устраивать гастрономические события, концерты и творческие мастерские. Как сообщает портал «Тонкости туризма», будет множество площадок, посвященных деятелям культуры, чья жизнь или творчество, связанное со Звенигородом и окрестностями. А это, между прочим, Антон Чехов, Лев Толстой, Михаил Пришвин, Мария Якунчикова и Сергей Танеев. Подробная программа праздника приведена на сайте фестиваля «Театр в поле».
1: Едем дальше.
2: 15 лет подряд отдыхать в Хургаде. Вот это, я вам скажу, рекорд. И его не могли не заметить на египетском курорте. По сведениям портала «Турпром», столь преданных туристов Хургада отметила прижизненным памятником. Скульптурой увековечен тот факт, что немецкие туристы Ральф и Петра на протяжении 15 лет ежегодно по два раза прилетали отдыхать сюда на Красное море и зимой, и летом. Эта пара из Германии получила туристический VIP-статус в Египте.
1: Рельсы-шпалы.
2: Арабские Эмираты — это теперь еще и про железные дороги. На прошлой неделе национальный железнодорожный оператор страны Etihad Rail запустил первый в Эмиратах поезд. Состав промчался от Абу-Даби до Фуджейры за 1 час 45 минут, разогнавшись до 200 км в час. Эта линия является первым этапом железнодорожного пассажирского сообщения в ближневосточном государстве. Официальное открытие всей инфраструктуры с запуском станций в Дубае и Аль-Дахаиде намечено на 30 сентября, а 30 декабря ведут в строй станции в регионе Аль-Дафра. К весне следующего года сеть железных дорог свяжет 11 городов и регионов. Тем самым у туристов появится больше возможностей для отдыха в Арабских Эмиратах. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
10: Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: На саммите НАТО в Анкаре подписаны оборонные соглашения на 50 миллиардов долларов. Об этом сообщила в среду газета «Тюркия». По данным издания, договоренности направлены на развитие производства вооружений, военной техники и технологий в странах Альянса. Одно из крупнейших направлений – инвестиционная программа на 40 миллиардов долларов, направленная на усиление возможностей НАТО по противодействию угрозам со стороны беспилотных систем.
2: Мир.
1: США и Иран обмениваются ударами. Как сообщает Axios, в ночь на среду Иран подвергся мощнейшей атаке со стороны Соединенных Штатов за последние 10 дней. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. В переговорах с Тегераном больше нет смысла.
2: Россия.
1: Новую семейную выплату, введенную с 1 июня, получили уже около 1 миллиона работающих родителей в России. Такие данные приводит социальный фонд. Выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц для работающих родителей с двумя и более детьми. Налог пересчитывают из расчета 6% и разницу возвращают родителям. Заявление на выплату можно подать через госуслуги. Сеченовский университет разрабатывает вакцины от аллергии на кошек и собак. Также лаборатория иммунопатологии создаст тест-систему «Аллергочип РФ». Она позволяет определить чувствительность более чем к 120 аллергенам. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: «Эволют» начнет выпуск кроссовера iSky. Электрокар оснастят электромотором мощностью 218 лошадиных сил. Питаться агрегат будет от аккумулятора емкостью 62 кВт-часа. На одном заряде машина способна проехать до 420 километров. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить запас энергии от 30 до 80% примерно за полчаса. iSky будут собирать на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как Татьяна Буланова познакомилась с мужем. Как выиграть подарки от дорожного радио, а также узнаем, почему песни «Иванушек Интернешнл» популярны среди молодежи. Совсем скоро на дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Премьера.
2: Друзья, прямо сейчас в нашей группе в «Одноклассниках» проходит самый народный и ностальгический конкурс ко дню семьи, любви и верности. Достаньте из архива самую теплую семейную фотографию и поделитесь ею в комментариях. Три автора получат призы от Дорожного радио. Заходите в нашу группу в «Одноклассниках», подписывайтесь и участвуйте. Конкурс продлится до 10 июля.
0: Звезды за сценой.
2: Солисты группы «Иванушки Интернешнл» поделились своим мнением о том, почему их творчество сегодня так популярно среди молодежи. По словам артистов, в эпоху, когда искусственный интеллект все активнее входит в нашу жизнь, люди все чаще обращаются к музыке с душой и ностальгией. Именно поэтому песни 90-х вновь находят отклик у молодых слушателей, которые активно используют для роликов не только их хиты, но и других артистов, например, Татьяны Булановой. Большинство новых треков, которые выпускают молодые исполнители, так или иначе напоминают музыку 80-х. Это и мода на технологии, и преемственность поколений, поделился Кирилл Туриченко.
0: Как это было?
2: Анна Семенович в одном из интервью рассказала, что именно она познакомила Татьяну Буланову с ее будущим мужем Валерием. Тогда Анна приехала в Санкт-Петербург вести концерт, а Татьяна была среди выступающих артистов. После мероприятия Семенович предложила ей поехать в ресторан, где ее ждали друзья. Сначала Буланова сомневалась, но в итоге согласилась. Когда Анна предупредила компанию, что приедет певица, Валерий сразу засуетился.

0: Для Татьяны поставили дополнительный стул, а он успел купить роскошный букет роз. Весь вечер мужчина окружал артистку вниманием и заботой. Когда настало время возвращаться домой, Татьяне нужно было успеть до развода мостов. Не раздумывая, Валерий вызвался проводить будущую супругу. Именно с этого вечера и началась их история любви. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио.

0: новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
5: Я доволен.
7: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны НАТО повышают оборонные расходы. Как утверждает генсек Альянса Марк Рютте, европейские государства НАТО и Канада уже достигли уровня оборонных расходов в 4% валового внутреннего продукта. А задача стоит достичь 5%. Напомню, на уровне в 5% ВВП вложений в оборону настаивал ранее президент США Дональд Трамп. Это основное требование Трампа к союзникам по Альянсу.
2: Россия.
1: Школьники пересдают ЕГЭ. Пересдача одного из предметов проводится 8-9 июля. В этом году заявление на пересдачу подали около 149 тысяч человек. Год назад было примерно на 6 тысяч меньше. Пересдать можно любой ранее сданный предмет, независимо от количества набранных баллов. Чаще всего школьники повторно выбирают обществознание, русский язык и информатику. В список стратегически значимых медикаментов включили новые препараты. Перечень расширен почти на 150 позиций, о чем сообщается на сайте правительства. Решение о расширении перечня принято с учетом предложений, поступивших от производителей препаратов. Почти на 30% выросла за год медианная зарплата в сфере строительства и недвижимости. Сейчас в вакансиях предлагается в среднем до 123 тысяч рублей в месяц. Самая прибыльная профессия – сварщик, почти 229 тысяч рублей ежемесячного заработка. Следом идут агенты по недвижимости, руководители строительных проектов, главные инженеры проектов и геодезисты. Об этом рассказали РИА Недвижимости в пресс-службе портала HeadHunter.
2: Транспорт.
1: Издание «Автоньюз» приводит подробную статью о том, как продать автомобиль с помощью нейросетей. Для продавца главное корректно составить промпт. Поставить задачу искусственному интеллекту, подробно указав необходимые вводные данные. В статье приведен список нейросетей и перечислены сайты, где водитель точно может найти покупателей своей машины. Подчеркивается, что нейросеть не способна сама продать автомобиль, но значительно упрощает подготовку объявления. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.
1: Какая ты странная, странная, странная, невыносимая, но вся моя.
0: Главное.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны НАТО повышают оборонные расходы. Как утверждает генсек Альянса Марк Рютте, европейские государства НАТО и Канада уже достигли уровня оборонных расходов в 4% валового внутреннего продукта. А задача стоит достичь 5%. Напомню, на уровне в 5% ВВП вложений в оборону настаивал ранее президент США Дональд Трамп. Это основное требование Трампа к союзникам по Альянсу.
2: Россия.
1: Школьники пересдают ЕГЭ. Пересдача одного из предметов проводится 8-9 июля. В этом году заявление на пересдачу подали около 149 тысяч человек. Год назад было примерно на 6 тысяч меньше. Пересдать можно любой ранее сданный предмет, независимо от количества набранных баллов. Чаще всего школьники повторно выбирают обществознание, русский язык и информатику. В список стратегически значимых медикаментов включили новые препараты. Перечень расширен почти на 150 позиций, о чем сообщается на сайте правительства. Решение о расширении перечня принято с учетом предложений, поступивших от производителей препаратов. Почти на 30% выросла за год медианная зарплата в сфере строительства и недвижимости. Сейчас в вакансиях предлагается в среднем до 123 тысяч рублей в месяц. Самая прибыльная профессия – сварщик, почти 229 тысяч рублей ежемесячного заработка. Следом идут агенты по недвижимости, руководители строительных проектов, главные инженеры проектов и геодезисты. Об этом рассказали РИА «Недвижимость» в пресс-службе портала HeadHunter.
2: Транспорт.
1: Издание «Автоньюз» приводит подробную статью о том, как продать автомобиль с помощью нейросетей. Для продавца главное корректно составить промпт. Поставить задачу искусственному интеллекту, подробно указав необходимые вводные данные. В статье приведен список нейросетей и перечислены сайты, где водитель точно может найти покупателей своей машины. Подчеркивается, что нейросеть не способна сама продать автомобиль, но значительно упрощает подготовку объявления. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дорожное радио.

0: любил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал?

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: НАТО готовится расширить сеть нефтепроводов времен Холодной войны. Эти нефтепроводы продлят до Восточной Европы и Турции. Ветки соединяют военные базы, что поможет обеспечить поставки топлива. Данный проект оценивается в 30 миллиардов долларов. Это крупнейшая инвестиция НАТО за всю историю Альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
0: Россия.
1: Вузы пересматривают форматы защиты дипломных работ из-за массового применения нейросетей. При этом совсем отказываться от написания дипломов университеты не собираются. Об этом изданию «Ведомости» сообщили опрошенные представители вузов. Университетам уже сейчас стоит самим пересматривать систему оценки знаний и компетенций студентов, не дожидаясь рекомендаций от Миноборнауки, считают в Высшей школе экономики. «АвтоВАЗ» опроверг сообщение о якобы повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. Автопроизводитель заявил, что не планирует никаких изменений в ценовой политике. О повышении цен ранее сообщали отдельные тольяттинские блогеры. Напомню, последний раз «АвтоВАЗ» проводил индексацию цен в январе этого года, в среднем на 0,5% по модельному ряду. Об этом пишет «Prime». К рекомендациям Международного олимпийского комитета о снятии ограничений с россиян прислушиваются далеко не все спортивные федерации. Например, все так же не пускают россиян на соревнования под своей эгидой Международный союз биатлонистов и Всемирная легкоатлетическая ассоциация. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций тоже не рассматривают вопрос о допуске сборных России и российских клубов до турниров в ближайшее время.

0: транспорт.
1: В дорожные аварии чаще всего попадают водители 20-25 лет. При этом женщины данного возраста активнее обращаются за страховыми выплатами, а у молодых мужчин выше средний размер ущерба, и именно они чаще становятся участниками самых тяжелых аварий. Такие данные привел вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Первое радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: дорог вокруг.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: НАТО готовится расширить сеть нефтепроводов времен Холодной войны. Эти нефтепроводы продлят до Восточной Европы и Турции. Ветки соединяют военные базы, что поможет обеспечить поставки топлива. Данный проект оценивается в 30 миллиардов долларов. Это крупнейшая инвестиция НАТО за всю историю Альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
4: Россия.
5: Вузы пересматривают форматы защиты дипломных работ из-за массового применения нейросетей. При этом совсем отказываться от написания дипломов университеты не собираются. Об этом изданию «Ведомости» сообщили опрошенные представители вузов. Университетам уже сейчас стоит самим пересматривать систему оценки знаний и компетенций студентов, не дожидаясь рекомендаций от Миноборнауки, считают в Высшей школе экономики. «АвтоВАЗ» опроверг сообщение о якобы повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа. Автопроизводитель заявил, что не планирует никаких изменений в ценовой политике. О повышении цен ранее сообщали отдельные тольяттинские блогеры. Напомню, последний раз «АвтоВАЗ» проводил индексацию цен в январе этого года, в среднем на 0,5% по модельному ряду. Об этом пишет «Прайм». К рекомендациям Международного олимпийского комитета о снятии ограничений с россиян прислушиваются далеко не все спортивные федерации. Например, все так же не пускают россиян на соревнования под своей эгидой Международный союз биатлонистов и Всемирная легкоатлетическая ассоциация. Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций тоже не рассматривают вопрос о допуске сборных России и российских клубов до турниров в ближайшее время.
4: Транспорт.
5: В дорожные аварии чаще всего попадают водители 20-25 лет. При этом женщины данного возраста активнее обращаются за страховыми выплатами, а у молодых мужчин выше средний размер ущерба, и именно они чаще становятся участниками самых тяжелых аварий. Такие данные привел вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройства самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: НАТО укрепит восточную границу. Как сообщает издание «Бильд», Альянс собирается развернуть единую цифровую систему наблюдения за восточными границами стран блока – от Финляндии на севере до побережья Румынии на юге. Система будет следить за перемещением российских войск. Для сбора данных станут использовать спутники, разведывательные дроны, автономных наземных роботов, скрытые сенсорные датчики. Мигрантам предъявят новые требования. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Дума. За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Мигранты должны будут содержать себя и проживающих в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Для мигрантов вводится фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. Школьникам младших классов скорректировали нагрузку. В Минпросвещении сообщили, что в сентябре и октябре в первых классах допускается сокращение часов по нескольким предметам. В их числе русский язык, литературное чтение, математика и другие. При этом содержание учебного предмета не сокращается, а домашние задания полностью исключены. Об этом пишет «Интерфакс». В среднем 7-дневный отдых в пределах России стоит в июле 97 тысяч рублей на двоих. В августе россияне предпочитают отдыхать дольше, почти 9 дней, и траты на отдых чуть больше, около 106 тысяч. Об этом сообщили в руководстве национального туроператора «Алиан». Среди популярных направлений в августе – Краснодарский край.
2: Транспорт.
1: РЖД назначают дополнительный поезд «Казань-Москва». В первый рейс он отправится 27 июля, в последний – 12 сентября. В пути поезд 273-274 будет делать остановки на станциях «Канаш», «Сергач», «Арзамас-2», «Муром-1» и других. В состав включат плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: НАТО укрепит восточную границу. Как сообщает издание Bild, Альянс собирается развернуть единую цифровую систему наблюдения за восточными границами стран блока. От Финляндии на севере до побережья Румынии на юге. Система будет следить за перемещением российских войск. Для сбора данных станут использовать спутники, разведывательные дроны, автономных наземных роботов, скрытые сенсорные датчики. Мигрантам предъявят новые требования. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Дума. За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Мигранты должны будут содержать себя и проживающих в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Для мигрантов вводится фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. Школьникам младших классов скорректировали нагрузку. В Минпросвещении сообщили, что в сентябре и октябре в первых классах допускается сокращение часов по нескольким предметам. В их числе русский язык, литературное чтение, математика и другие. При этом содержание учебного предмета не сокращается, а домашние задания полностью исключены. Об этом пишет «Интерфакс». В среднем 7-дневный отдых в пределах России стоит в июле 97 тысяч рублей на двоих. В августе россияне предпочитают отдыхать дольше, почти 9 дней, и траты на отдых чуть больше, около 106 тысяч. Об этом сообщили в руководстве национального туроператора «Алиан». Среди популярных направлений в августе – Краснодарский край.
3: Транспорт.
4: РЖД назначают дополнительный поезд «Казань-Москва». В первый рейс он отправится 27 июля, в последний – 12 сентября. В пути поезд 273-274 будет делать остановки на станциях «Канаш», «Сергач», «Арзамас-2», «Муром-1» и других. В состав включат плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них,

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный.

0: и мощный сорбент «Фильтрум-Сти». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал союзников по НАТО. На закрытой части встречи с лидерами альянса в Анкаре глава Белого дома заявил, что крайне недоволен реакцией НАТО на его планы по дальнейшему присутствию США в Гренландии и из-за того, что члены блока не помогли стране в конфликте с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Борьба с мошенничеством с использованием дипфейков прописана отдельной главой в законе о поддержке развития искусственного интеллекта. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Власти уже работают над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков, отметил вице-премьер. Об этом пишет Интерфакс. Выпускникам колледжей и вузов помогут с первым профессиональным опытом. Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому выпускники смогут заключать срочный трудовой договор сроком до 6 месяцев для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Закон вступит в силу 1 марта будущего года. Летом россияне предпочитают пляжный отдых. В пределах страны самое популярное направление – Краснодарский край. Доля этого региона в общем объеме бронирований составляет почти 25%. Такие данные привели в Комитете Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму. Там также отметили, что ежедневно получают заявки от туристов на отдых в Крыму на период с августа по октябрь.
2: Транспорт.
1: Итальянские студенты построили самый большой в мире бумажный самолет и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Учащиеся университета Пизы создали из бумаги летательный аппарат «Икарус». Размах крыла 20 метров, длина 7 метров, масса почти 30 килограммов. Во время регистрации рекорда планер пролетел 59 метров в помещении. Об этом сообщает портал N+1. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал союзников по НАТО. На закрытой части встречи с лидерами альянса в Анкаре глава Белого дома заявил, что крайне недоволен реакцией НАТО на его планы по дальнейшему присутствию США в Гренландии и из-за того, что члены блока не помогли стране в конфликте с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Борьба с мошенничеством с использованием дипфейков прописана отдельной главой в законе о поддержке развития искусственного интеллекта. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, закон создает юридическую рамку для развития и внедрения искусственного интеллекта. Власти уже работают над мерами, которые позволят пресечь мошеннические схемы с использованием дипфейков, отметил вице-премьер. Об этом пишет Интерфакс. Выпускникам колледжей и вузов помогут с первым профессиональным опытом. Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому выпускники смогут заключать срочный трудовой договор сроком до 6 месяцев для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Закон вступит в силу 1 марта будущего года. Летом россияне предпочитают пляжный отдых. В пределах страны самое популярное направление – Краснодарский край. Доля этого региона в общем объеме бронирований составляет почти 25%. Такие данные привели в Комитете Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму. Там также отметили, что ежедневно получают заявки от туристов на отдых в Крыму на период с августа по октябрь.
4: Транспорт.
5: Итальянские студенты построили самый большой в мире бумажный самолет и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Учащиеся университета Пизы создали из бумаги летательный аппарат «Икарус». Размах крыла 20 метров, длина 7 метров, масса почти 30 килограммов. Во время регистрации рекорда планер пролетел 59 метров в помещении. Об этом сообщает портал N+1. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Социальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

0: новое.
1: Ярослав Сумишевский.
0: Мята-трава.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы поставить песню «Какое счастье любить тебя» для любимой женщины, город Сыктывкар, Людмила Думич. И еще хочу попросить тебя. Людмила, выходи за меня замуж. Я тебя люблю. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу поздравить твою сестру Лузунову Татьяну Викторовну с днем рождения. Спасибо тебе за внимание и заботу, за то, что ты есть. И поставьте, пожалуйста, песню «Птица счастья». Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня, 8 июля, я бы хотел поздравить своих друзей Екатерину и Татьяну с Днем любви, семьи и верности. Пожелать вам

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня, 8 июля, я бы хотел поздравить своих друзей Екатерину и Татьяну с Днем любви, семьи и верности. Пожелать вам

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем с днем рождения нашу любимую мамочку. Желаем крепкого здоровья и долголетия, радоваться жизни и не расстраиваться по пустякам. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Савильеву Олю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, много-много благ. И хочу, чтобы для меня прозвучала песня Николай Басков «С днем рождения». Оленька, оставайся такой же красивой, такой же умной. И чтобы у тебя было все хорошо. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Мухтаров Александр. Мои поздравления летят с Днем семьи, любви и верности моим родителям, поселок Табачный, Республика Адыгея. Александру Мухтарову, Наталье Мухтаровой, Краснодару, моей любимой сестренке и с ее мужем, Акимовой Виктории Александру и станицу Бескобной Краснодарского края Юлии с Вадимом. Днем семьи, любви и верности. Счастья, здоровья, удачи вашим. Ну и для вас поет Сара и Розенбаум «Любовь на бис». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.
2: Сюжет.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Дорожное радио, хочу пожелать всем здоровья и благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню «Белые розы, ласковый май». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня, 8 июля, поздравляем свою подругу Зернову Веру Ивановну с днем рождения. Желаем сибирского крепкого здоровья, отличного настроения, особенно в этот день, долгих лет жизни, благополучия. В качестве музыкального подарка поставьте песню «Надежду Кадышеву течет ручей». Друзья, Ирина, Александр, спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Большое спасибо, во-первых, вам за хорошую музыку. И желаю вам дальнейшего успеха во всем. И я бы хотела одну песню заказать для своей дочери в исполнении Преснякова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет бухгалтеру Риме Рафиковне и поставить для нее песню Евгения Белоусова «Вечерок». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Привет, Дорожное радио! Хочу поздравить своего дедушку с днем рождения, 70 лет, чтобы он прожил еще столько же, чтобы было здоровье, чтобы жизнь была хорошей, как и сейчас, чтобы все получалось и все было хорошо.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Geely CT-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CT-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
9: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.

Здравствуй, дорогое дорожное радио. Хочу передать привет своему любимому супругу и своей любимой дочке. Мы едем в отпуск, и хотелось бы услышать песню «Увезу тебя на море». Спасибо, дорогое дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своим друзьям с города Никольска и поставить песню «Матушка Земля». Привет передаю Колтаком, Кокшаровым, Кучумовым. И всем удачи, всем здоровья. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Проезд препятствий, безопасная скорость и автошкола по-канадски. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Как правильно проехать лежачего полицейского? Лучше всего переползти, но бывает, что замечаешь препятствие в последний момент. Тогда для правильного переезда необходимо все-таки тормознуть, а непосредственно перед заездом на препятствие резко и кратковременно нажать на педаль газа. Это позволит разгрузить переднюю подвеску. Если хотите поберечь заднюю, можно дополнительно слегка притормозить после того, как передние колеса уже переехали, а задние еще перед бугром. Такой способ позволяет преодолевать лежачего полицейского без повреждений узлов автомобиля. Вы в курсе, какая скорость безопасна? Не поверите, но определяется она на самом деле не только ПДД, но и дорожной обстановкой. Понятно, что те, кто устанавливают знаки, тоже не дураки и, как правило, учитывают все обстоятельства. Но за рулем-то именно вы. Так вот, самое безопасное в городе – скорость движения потока. Если вы попытаетесь двигаться быстрее или медленнее, вы моментально становитесь аварийно опасными. Что касается загородной трассы, то тут сложнее. Вот вам на выбор всего лишь несколько важных факторов. Техническая подготовка автомобиля, время суток, погодные условия, физиологическое состояние водителя и так далее. Так что правило – это само собой, но и головой подумать лишним тоже не будет. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. Вполне дружелюбный инспектор сгонит с вас 7 потов, но убедится, что в принципе сидеть за рулем вы можете. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик-другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга. Но, опять же, в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через годик. Если все ок, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории. Естественно, после обучения экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в России. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Участники саммита НАТО приняли итоговую декларацию. В ней лидеры альянса утверждают, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу. Пункт о членстве Украины в НАТО в итоговую декларацию не включен. При этом участники альянса намереваются выделить Украине 70 миллиардов евро в этом году. Вашингтон пообещал Киеву лицензию на производство ракет для ПВО «Патриот». Глава Минпромторга Антон Алиханов высказался о дефиците топлива. По словам министра, временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров. Минпромторг постоянно отслеживает цены на социально значимые товары и в случае необходимости предпримет меры, отметил Алиханов. Квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг будут направлять в личный кабинет на портале Госуслуги. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтении Госдума. Платежки будут направляться в электронном виде только тем пользователям, которые зарегистрированы в системе и не заявляли об отказе от получения квитанций в таком формате. Об этом пишут «Известия». Новую семейную выплату, введенную с 1 июня, получили уже около 1 миллиона работающих родителей в России. Такие данные приводит социальный фонд. Выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц для работающих родителей с двумя и более детьми. Налог пересчитывают из расчета 6% и разницу возвращают родителям. Заявление на выплату можно подать через госуслуги.
2: Транспорт.
1: Из Ижевска в Сарапул запустили купеческий экспресс. В среду состоялся первый рейс ретро-поезда. Его пассажирами стали 120 человек. В Сарапуле туристы катаются на лошадях, посещают музейный комплекс «Купеческие дачи», музей «Купеческая чайная» и шоколадную фабрику. Всего ретро-поезд совершит в июле 10 таких рейсов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны НАТО повышают оборонные расходы. Как утверждает генсек Альянса Марк Рютте, европейские государства НАТО и Канада уже достигли уровня оборонных расходов в 4% валового внутреннего продукта. А задача стоит достичь 5%. Напомню, на уровне в 5% ВВП вложений в оборону настаивал ранее президент США Дональд Трамп. Это основное требование Трампа к союзникам по Альянсу.
0: Россия.
1: Школьники пересдают ЕГЭ. Пересдача одного из предметов проводится 8-9 июля. В этом году заявления на пересдачу подали около 149 тысяч человек. Год назад было примерно на 6 тысяч меньше. Пересдать можно любой ранее сданный предмет, независимо от количества набранных баллов. Чаще всего школьники повторно выбирают обществознание, русский язык и информатику. В список стратегически значимых медикаментов включили новые препараты. Перечень расширен почти на 150 позиций, о чем сообщается на сайте правительства. Решение о расширении перечня принято с учетом предложений, поступивших от производителей препаратов. Почти на 30% выросла за год медианная зарплата в сфере строительства и недвижимости. Сейчас в вакансиях предлагается в среднем до 123 тысяч рублей в месяц. Самая прибыльная профессия – сварщик, почти 229 тысяч рублей ежемесячного заработка. Следом идут агенты по недвижимости, руководители строительных проектов, главные инженеры проектов и геодезисты. Об этом рассказали РИА «Недвижимость» в пресс-службе портала HeadHunter.
0: Транспорт.
1: Издание «Автоньюз» приводит подробную статью о том, как продать автомобиль с помощью нейросетей. Для продавца главное корректно составить промпт. Поставить задачу искусственному интеллекту, подробно указав необходимые вводные данные. В статье приведен список нейросетей и перечислены сайты, где водитель точно может найти покупателей своей машины. Подчеркивается, что нейросеть не способна сама продать автомобиль, но значительно упрощает подготовку объявления. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны НАТО повышают оборонные расходы. Как утверждает генсек Альянса Марк Рютте, европейские государства НАТО и Канада уже достигли уровня оборонных расходов в 4% валового внутреннего продукта. А задача стоит достичь 5%. Напомню, на уровне в 5% ВВП вложений в оборону настаивал ранее президент США Дональд Трамп. Это основное требование Трампа к союзникам по Альянсу.
0: Россия.
1: Школьники пересдают ЕГЭ. Пересдача одного из предметов проводится 8-9 июля. В этом году заявления на пересдачу подали около 149 тысяч человек. Год назад было примерно на 6 тысяч меньше. Пересдать можно любой ранее сданный предмет, независимо от количества набранных баллов. Чаще всего школьники повторно выбирают обществознание, русский язык и информатику. В список стратегически значимых медикаментов включили новые препараты. Перечень расширен почти на 150 позиций, о чем сообщается на сайте правительства. Решение о расширении перечня принято с учетом предложений, поступивших от производителей препаратов. Почти на 30% выросла за год медианная зарплата в сфере строительства и недвижимости. Сейчас в вакансиях предлагается в среднем до 123 тысяч рублей в месяц. Самая прибыльная профессия – сварщик, почти 229 тысяч рублей ежемесячного заработка. Следом идут агенты по недвижимости, руководители строительных проектов, главные инженеры проектов и геодезисты. Об этом рассказывают.

0: News приводит подробную статью о том, как продать автомобиль с помощью нейросетей. Для продавца главное корректно составить промпт. Поставить задачу искусственному интеллекту, подробно указав необходимые вводные данные. В статье приведен список нейросетей и перечислены сайты, где водитель точно может найти покупателей своей машины. Подчеркивается, что нейросеть не способна сама продать автомобиль, но значительно упрощает подготовку объявления. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио». «Дорожное радио».

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Проезд препятствий, безопасная скорость и автошкола по-канадски. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Как правильно проехать лежачего полицейского? Лучше всего переползти, но бывает, что замечаешь препятствие в последний момент. Тогда для правильного переезда необходимо все-таки тормознуть, а непосредственно перед заездом на препятствие резко и кратковременно нажать на педаль газа. Это позволит разгрузить переднюю подвеску. Если хотите поберечь заднюю, можно дополнительно слегка притормозить после того, как передние колеса уже переехали, а задние еще перед бугром. Такой способ... Вы в курсе, какая скорость безопасна? Не поверите, но определяется она на самом деле не только ПДД, но и дорожной обстановкой. Понятно, что те, кто устанавливают знаки, тоже не дураки и, как правило, учитывают все обстоятельства. Но за рулем-то именно вы. Так вот, самое безопасное в городе – скорость движения потока. Если вы попытаетесь двигаться быстрее или медленнее, вы моментально становитесь аварийно опасными. Что касается загородной трассы, то тут сложнее. Вот вам на выбор всего лишь несколько важных факторов. Техническая подготовка автомобиля, время суток, погодные условия, физиологическое состояние водителя и так далее. Так что правило – это само собой, но и головой подумать лишним тоже не будет. Один из самых длинных экзаменов на права в Канаде. Ну, смотрите, сначала теория. Это самое простое, поверьте на слово. Потом водительский тест. Вполне дружелюбный инспектор сгонит с вас 7 потов, но убедится, что в принципе сидеть за рулем вы можете. После этого вы получаете, внимание, ученические права. То есть ездить вроде бы можно, но только с опытным водителем на пассажирском сиденье. Через годик-другой можно попробовать сдать на права, скажем так, более взрослые. Если сдадите, то можно возить одного друга, но опять же, в присутствии инструктора. Следующий экзамен опять через годик. Если все ок, поздравляю, вы водитель и можете уже получать разные категории, естественно, после обучения экзаменов. И еще, если вы в течение 5 лет не завершили всю эту процедуру, начинайте с первого этапа. Долго? Но зато и аварий на порядок меньше, чем в России. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: my way. Дорожное радио.
1: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: наш день мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ираклий.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: НАТО укрепит восточную границу. Как сообщает издание «Бильд», Альянс собирается развернуть единую цифровую систему наблюдения за восточными границами стран блока – от Финляндии на севере до побережья Румынии на юге. Система будет следить за перемещением российских войск. Для сбора данных станут использовать спутники, разведывательные дроны, автономных наземных роботов, скрытые сенсорные датчики. Мигрантам предъявят новые требования. Соответствующий законопроект приняла во втором и третьем чтениях Дума. За уровнем дохода трудовых мигрантов будут следить уполномоченные ведомства. Мигранты должны будут содержать себя и проживающих в России членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Для мигрантов вводится фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. Школьникам младших классов скорректировали нагрузку. В Минпросвещении сообщили, что в сентябре и октябре в первых классах допускается сокращение часов по нескольким предметам. В их числе русский язык, литературное чтение, математика и другие. При этом содержание учебного предмета не сокращается, а домашние задания полностью исключены. Об этом пишет «Интерфакс». В среднем 7-дневный отдых в пределах России стоит в июле 97 тысяч рублей на двоих. В августе россияне предпочитают отдыхать дольше, почти 9 дней, и траты на отдых чуть больше, около 106 тысяч. Об этом сообщили в руководстве национального туроператора «Алиан». Среди популярных направлений в августе – Краснодарский край.
0: Транспорт.
1: РЖД назначают дополнительный поезд «Казань-Москва». В первый рейс он отправится 27 июля, в последний – 12 сентября. В пути поезд 273-274 будет делать остановки на станциях «Канаш», «Сергач», «Арзамас-2», «Муром-1» и других. В состав включат плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.